0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, «Люди в беде» и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Голиан вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнославацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении двух полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Харри привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Борг, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Хару после его ухода из команды. Карьера Сдено Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анже Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Хару.
2: Сдено Хара!
1: Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана которой завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Сдену был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Сдена это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Сденом вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитри, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номером. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Сдена, Сденека Хары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Сдена-младшего выступили слезы.
2: Так, само время, это великая страта.
1: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Сдену из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок. Соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде. Установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Сдену обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Сдену обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдена в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдену смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» Брюинс стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей трофеев, заветный Кубок Стэнли.

Скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Здено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия International.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
3: Дата сухая уместена с того довода в близкости Дуная.
1: Эта статуя установлена у Дуная,

0: поскольку Ими Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
1: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
2: Так, для меня это была каждопадная вызва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
0: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений. И в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
1: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
0: Да, он считал себя, говоря по-простому, пришпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
1: На самом деле, создать систему Кравмага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
3: Ano, jeho otec Samuel Lichtenfeld bol veľmi významným detektívom.
0: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности, в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
1: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хиллом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны Кравмага. С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хилла продолжил свой рассказ об этом памятнике.
2: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
0: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар. Символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – кравмагу.
1: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
3: А это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
0: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
1: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
3: Ано, но в Израиле потом пособил как инструктор.
0: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
1: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе.
3: Я занимаюсь кравмагой 14 роков, а был сам несколько раз в Израиле.
0: Я занимаюсь кравмагой уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
1: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
0: Мы хотим символически повторить путь Ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам Ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
1: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, Люди в беде и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась восточно-словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Гольяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Гольян вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточно-словацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении двух полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Харри привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Борг, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Хару после его ухода из команды. Карьера Сдено Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анже Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя Хару. Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана, который завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Здену был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Сдена это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Сденом вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитры, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номером. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Сдена, Сденека Хары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Сдена-младшего выступили слезы.
2: Так, само время это великая страта.
1: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Сдену из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок. Соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде. Установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Сдену обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Сдену обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдена в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдену смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» и «Брюинс» стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей заветный Кубок Стэнли.
3: Zdeno Chara and the Boston Bruins have the Stanley Cup.
1: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Сдену. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Здено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия International.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
1: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку имя Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
2: Что для вас, как для художника, значило создать такой памятник в его честь?
3: Так, для меня это была каждопадная визва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
1: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
2: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
1: Да, он считал себя, говоря по-простому, пришпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
2: На самом деле, создать систему Крав Мага его вдохновил отец. Упоминание об этом

0: можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
1: Ano, jeho otec Samuel Lichtenfeld был очень významným детективом.
2: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпурке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
0: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хиллом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны крав-мага. С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хилла продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это в подстате имя, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
2: По сути, памятник изображает имя, держащего в руках шар. Символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
0: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
1: Это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
2: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
0: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
1: Ано, но в Израиле потом пособил ако инструктор.
2: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
0: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
2: Я занимаюсь крав-мага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
0: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
2: Мы хотим символически повторить путь Ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение. То, чего сам Ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
0: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, «Люди в беде» и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам. войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Голиан вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнославацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении двух полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и за звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея с Дэно Харри. В составах символических команд мира и Бостона, который Хара привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Борг, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Хару после его ухода из команды. Карьера Сдено Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена с Дэно» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анжей Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Хару.
2: Сдено Хара!
1: Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана, который завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Сдену был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Сдена это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Сденом вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитры, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номером. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Сдена, Сдене Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Сдена-младшего выступили слезы.
2: Так, самое время это великая страта.
1: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Сдену из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок. Соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде. Установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Сдену обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Сдену обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдена в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдену смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» и «Брюинс» стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей заветный Кубок Стэнли.
3: Сидено Чара и Бостон Бруинс have the Stanley Cup.
1: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Сдену. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Здено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Нашему. Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав-мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
1: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандаль» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
2: Эта статуя установлена у Дуная, поскольку ими Лихтенфельд отправился из Братиславы в свой последний путь именно по реке, на корабле под названием «Пенчо», и именно поэтому было выбрано это место.
1: Что для вас, как для художника, означало создать такой памятник в его честь?
3: Так, по-моему, это была каждопадная визва, насколько это моя первая реализация в уверенном престоре.
2: В любом случае, это стало для меня серьезной задачей, поскольку это мой первый проект в общественном пространстве. Прежде всего, это был ценный опыт, позволивший мне глубже понять человека, для которого я создавал этот памятник. Должен признаться, поначалу я располагал весьма скудными сведениями о Лихтенфельде. Меня поразила его интересная жизненная история и значимость его достижений, и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
1: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
2: Да, он считал себя, говоря по-простому, пришпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
1: На самом деле, создать систему Крав-мага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
4: Его отец Самуэль Лихтенфельд был вельми významným детективом.
2: Да, его отец Самуэль Лихтенфельд был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
1: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хиллом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны «Крав-мага». С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хила продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
2: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар, символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого, чего-то, что требует бережного отношения и защиты.

0: Шииты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – крав-магу.
1: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
2: А это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
0: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
1: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
2: Ано, но в Израиле потом пособил как инструктор.
0: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность. Но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
1: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
0: Я занимаюсь кравмага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что имя, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
1: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
0: Мы хотим символически повторить путь Ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам Ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
1: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал правительство рассмотреть вопрос о предотвращенном нападении на производственное предприятие на востоке страны на ближайшем заседании Кабинета министров или в качестве альтернативы на внеочередном заседании Совета безопасности Словацкой Республики. Он настоятельно рекомендовал правительству серьезно отнестись к потенциальной угрозе новых атак и не недооценивать сложившуюся ситуацию. Глава государства призывает правительство утвердить меры, которые убедят не только деловые круги, но прежде всего словацкую общественность в том, что наши силовые структуры и спецслужбы готовы предотвратить возможные нападения в будущем. За более чем три десятилетия словацкая дипломатическая служба прошла большой путь, и в настоящее время Словацкая Республика активно отстаивает свои интересы, выстраивает партнерские отношения и играет активную роль на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар по случаю отмечаемого сегодня Дня словацкой дипломатии. Ровно 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Еще до обретения государственной независимости Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики, отметил министр. Некоммерческие организации ЮНИСЕФ Словакия, Люди в беде и Словацкая католическая благотворительная организация выступили с призывом помочь людям, пострадавшим от стихийного бедствия на севере Непала. Благотворительные организации направят средства на удовлетворение неотложных потребностей пострадавших сообществ, в частности на закупку продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, материалов для обустройства временного жилья и оказания другой необходимой гуманитарной помощи в первые дни после катастрофы. В четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил министра обороны Словакии Роберта Калиняка и правительство страны за одобрение участия словацких военнослужащих в операции НАТО «Восточный щит». В среду правительство Словакии одобрило отправку до 101 военнослужащего для участия в этой миссии. Они будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где займутся мониторингом воздушного пространства и поддержкой интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026-27 футболисты Братиславского Слована встретятся с командами Париж Сен-Жермен, Интер Милан, Реал Бетис Севилья, Рома, Донецким Шахтером, Лилием Штутгартом и ЛАСК Линцем. Это определилось по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Монако. Чемпионам Словакии предстоит провести 8 матчей в рамках этапа Лиги. Точное расписание будет объявлено не позднее субботы 29 августа.
0: Тема дня.
1: Город Банская Бистрица, сердце словацкого национального восстания, 29 августа 2026 года вновь станет местом проведения общенациональных торжеств по случаю 82-й годовщины этого события, которое является одним из самых значимых в истории Словакии и символом национальной гордости словаков. Это будут достойные памятные мероприятия, посвященные столь важной вехе нашей истории и открытые для всех желающих. Министерство обороны Словацкой Республики совместно с партнерами готовит программу на весь день, призванную объединить торжественное чествование участников СНВ с демонстрацией возможностей вооруженных сил Словакии, культурными выступлениями и мероприятиями для всей семьи. Таким образом, министерство намерено и в этом году продолжит традицию проведения торжественных памятных мероприятий и при участии общественности отдать дань уважения мужеству и самопожертвованию людей, которые 82 года назад выступили против фашизма и сражались за свободу. Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года как реакция местного движения сопротивления на ввод немецких оккупационных войск на территорию Словацкой Республики. Его политической целью было свержение режима Глинковой Словацкой Народной Партии и включение Словакии в состав восстановленной Чехословацкой Республики. Группа офицеров словацкой армии во главе с подполковником генерального штаба Яном Голианом из штаба сухопутных войск в Банской Бистрице с мая 1944 года готовила план вооруженного восстания. Согласно оптимальному сценарию, вооруженная борьба должна была начаться в координации с советской стороной. План действий на случай непредвиденных обстоятельств предусматривал оказание военного сопротивления, если бы немецкие войска начали оккупацию Словакии. Ключевая роль в этом плане отводилась Восточно-Словацкой армии, которой предстояло открыть путь советским войскам. войскам через Карпатские перевалы. Советские официальные лица были проинформированы о подготовке восстания в начале августа 1944 года чехословацким правительством в изгнании и курьером, направленным подполковником Голяном. Однако они не предприняли никаких действий, поскольку сочли всю операцию нереалистичной. На подготовку восстания негативно влияли и партизанские отряды, которые с середины августа 1944 года совершали диверсии на объектах транспортной и коммуникационной инфраструктуры и терроризировали представителей немецкого меньшинства. Словацкое правительство не могло принять эффективных мер для противодействия им, что вызывало растущую обеспокоенность в Берлине. Терпение нацистов окончательно иссякло 27 августа 1944 года, когда партизаны заняли Ружомберок. Город располагался на стратегически важной железнодорожной магистрали и был центром производства продукции военного назначения. После сообщений о столкновениях между военнослужащими гарнизона Жилины и прибывающими немецкими частями, подполковник генерального штаба Голиан вскоре после 20.00 29 августа 1944 года отдал приказ с кодовым сигналом начать эвакуацию, послуживший командой к началу вооруженного сопротивления. Однако большинство гарнизонов в Западной Словакии не откликнулись на этот призыв, и немцы разоружили восточнославацкую армию практически без сопротивления. В результате территория, удерживаемая повстанцами, сократилась до района Центральной Словакии, региона Понитрия и восточной части Спиша. Также имели место неоправданные потери большого количества военной техники. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, повстанцам удалось выдерживать натиск оккупационных сил на протяжении двух полных месяцев. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко и со звукорежиссерским пультом Абдулла Рут. По традиции вначале разрешите ознакомить вас с тем, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшней программы. В начале в нашей спортивной рубрике мы вернемся к прощальному матчу легенды нашего хоккея Сдено Хари. В составах символических команд мира и Бостона, который Хара привел к победе в Кубке Стэнли, выступило в Тренчине множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, Реймонд Борг, Патрис Бержерон и многие другие. В нашем втором сюжете мы представим вам историю Эмриха Лихтенфельда. Хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе, сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. В мире он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав Мага». Оставайтесь с нами, друзья, с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Спорт.
1: Друзья, несмотря на то, что бывший словацкий хоккейный защитник Сдено Хара завершил свою блестящую карьеру 4 года назад, окончательную точку в ней он поставил в минувшую пятницу во время показательного матча в Тренчине. На переполненном стадионе имени Павла Демитры команда легенд Бостона Брюинс, которую Хара 15 лет назад привел к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана, одержала победу над командой мира со счетом 13-8. Последовавшей по показательной серии буллитов сильнее оказалась команда мира, благодаря решающему броску другой легенды нашего хоккея Мирослава Шатана. В составах обеих команд выступило множество звезд хоккея мирового уровня, в том числе Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ, Реймонд Борг, пятикратный обладатель Норрис Трофи, приза для лучшего защитника сезона, или Патрис Бержерон, шестикратный обладатель Селки Трофи, награды лучшему нападающему оборонительного плана и капитан Бостона, сменивший на этом посту Сдено Хару после его ухода из команды. Карьера Сдено Хары походила на невероятную историю или сказку. Она повествовала о великане, которому приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы достичь своей мечты. Множество друзей помогало ему на пути, и часто было сложно не путать реальность с вымыслом. Однако история Хары – чистая правда. Он достиг вершин не благодаря таланту, а благодаря упорному труду. Прощальный матч под названием «Последняя смена Сдено» стал центральным событием программы, которую Хара организовал в Тренчине для десятков своих бывших партнеров по команде. Подобно Мариану Хоссе, в 2023 году Хара решил провести выставочную игру, пригласив на нее тех, с кем выступал ранее, как в составе национальной сборной, так и в клубах НХЛ. Заполненный до отказа стадион в Тренчине приветствовал аплодисментами как бывших, так и нынешних звезд мирового хоккея Анжей Копитара, Давида Пастерняка и многих других. Но громче всего зрители чествовали местного героя – Хару.
2: Сдено Хара!
1: Сотни болельщиков пришли в желто-черных свитерах Бостона, команды, в которой Хара провел большую часть своей карьеры и в качестве капитана, который завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Он входит в число величайших легенд Брюинс, клуба с более чем столетней историей в НХЛ, наряду с Рэем Борком и Патрисом Бержероном, которые перед матчем вручили Харе памятный свитер. Не забыл бывший игрок сборной Словакии и о самых важных женщинах в своей жизни. Перед стартовым вбрасыванием он пригласил на лед маму, супругу, дочь и сестру. Он не скрывал своего восторга, глядя на переполненные трибуны. Это потрясающе, просто здорово. Спасибо болельщикам за то, что пришли. Я ценю это и невероятно вам благодарен, сказал на стадионе Хар. На лед также вышел 54-летний Яромир Ягр, второй по результативности игрок в истории НХЛ. Он не скрывал своего удовольствия от этого уникального матча. Сдену был игроком, которого я никак не мог одолеть. В противостоянии с другими соперниками я всегда мог найти, как воспользоваться преимуществом. Если оппоненты были быстрее, я брал верх за счет мощи, однако со Сдена это не срабатывало. Сказал в интервью во время матча Ягр. Помимо того, что Яромир считает Хару одним из лучших защитников в истории хоккея, он с теплотой вспомнил свой период выступлений за Бостон в 2013 году, когда они со Сденом вместе дошли до финала Кубка Стэнли, назвав эту команду одной из лучших, в которых ему доводилось играть за свою карьеру. Исключительно трогательный момент произошел на 38-й минуте матча. Зрители на стадионе в Тренчине поддержали традицию, скандируя имя Павла Димитры, погибшего 15 лет назад с командой Ярославского «Локомотива», который на протяжении всей своей карьеры выступал по 38-м номером. Затем они бурными аплодисментами почтили память отца Сдена, Сдене Кахары, скончавшегося в апреле этого года. В этот момент на глазах у Сдена-младшего выступили слезы.
2: Так, самое время это великая страта.
1: Конечно, это огромная утрата. Мой отец был страстным поклонником спорта, великим человеком и спортсменом. Он вкладывал душу в спорт и так много дал миру спорта, и мне лично. И, безусловно, он очень хотел присутствовать на моем прощальном матче, но, к сожалению, не дожил до этого дня. Все же я уверен, что он наблюдал за нами с небес. Отец был волевой опорой будущей легенды в невероятно трудные моменты карьеры, когда Сдену из-за его невероятного роста 207 сантиметров даже в один момент отказали возможности подготавливаться в юниорской команде Тренчина. В тот период отец рано по утрам стал возить его на «Жигулях» в другой город ради тренировок. Соорудил для сына домашний джим, бегал с ним и ездил на велосипеде. Установил для него тренировочную клюшку-ведро и залил ее конец бетоном, чтобы Сдену обрел силу в кистях для мощнейшего удара во время матчей. Сдену обретал железную волю, бегал с привязанной канатом к телу шиной наверх в гору, к замку в Тренчине по несколько раз в день. Будучи немного лет спустя уже профессиональным хоккеистом, он, обожая езду на велосипеде, смог на нем проезжать самые трудные и длинные этапы самого знаменитого мероприятия для велогонщиков – Тур де Франс. Хара был глубоко тронут, когда во время его прощальной игры на большом экране появилась фотография его отца, а трибуны начали скандировать его имя. Впрочем, за исключением того самого матча, отец присутствовал при каждом его достижении. О масштабе карьеры Хары и его значимости для мирового хоккея красноречиво свидетельствует тот факт, что множество звезд подстроили свои планы на лето, чтобы лично присутствовать на матче, когда он в последний раз вышел на лед. После прощальной игры Патрис Бержерон, в том числе двукратный олимпийский чемпион, выразил слова восхищения о карьере Сдена в беседе со словацкими СМИ. Знаете, он так много сделал для хоккея и для нас, партнеров по команде, и уверен, для жителей Тренчина и всей Словакии. Он многого добился, поэтому заслуживает таких достойных проводов. Нам было очень приятно оказаться здесь в компании ребят, с которыми мы когда-то играли вместе или друг против друга. В этой раздевалке собралась особенная группа людей и игроков. В общем, все прошло здорово, день удался, и я надеюсь, что Сдену смог прочувствовать эту атмосферу, насладиться моментом и получить удовольствие. Хара в Бостоне за команду «Медведей» Брюинс стал в 2011 году вторым на тот момент капитаном европейского происхождения, который свою команду привел к победе, завоевав трофей трофея заветный Кубок Стэнли.
3: Сидено Чара и Бостон Бруинс have the Stanley Cup.
1: В исторической таблице никто в мире из защитников не сыграл больше матчей в Североамериканской национальной хоккейной лиге, чем Сдену. На его счету их 1680 в регулярной части и еще 200 матчей в дополнительной части сезонов, в плей-офф за Кубок Стэнли. Три раза в течение карьеры его включала комиссия специалистов в первый состав сезона, четыре раза во второй звездный состав лучшей пятерки чемпионата. Кроме множества других рекордов, у Хары был засечен посредством специализированных приборов самый мощный удар, когда скорость шайбы достигла невероятных 175 км в час. Кульминацией второго перерыва во время прощального матча в Тренчине стала попытка Хары побить собственный мировой рекорд по силе щелчка, и ему это почти удалось. Радар зафиксировал скорость 174 км в час. В третьем периоде Хара играл на льду вместе со своими сыновьями Беном и Заком, и оба они забросили по шайбе. Лучший защитник в истории словацкого хоккея Здено Хара, завоевавший со сборной Словакии две серебряные медали в 2000 году в Санкт-Петербурге и 2012 в Хельсинки, покорял одну вершину за другой, словно восходя по лестнице, и добился за свою карьеру всего, чего можно было достичь. С ноября прошлого года его имя навсегда вписано в самый известный в мире зал хоккейной славы в Торонто. Я отдал этой игре все, что у меня было, и она дала мне больше, чем я мог себе представить. Я бесконечно благодарен за эту возможность. Хоккей был и всегда будет величайшей игрой. Спасибо, ребята.

0: Радио Словакия International.
1: Эмрих Лихтенфельд родился в Будапеште в мае 1910 года, хотя до недавнего времени его имя мало что говорило многим представителям нового поколения в Братиславе. Сегодня мы расскажем, как именно его детство и юность были тесно связаны с этим городом. После войны он уехал в Израиль, где и скончался в 1998 году. После отъезда из Братиславы он получил широкую известность как израильский инструктор и основатель системы рукопашного боя и самообороны «Крав-мага». Это название представляет собой буквальный перевод термина на иврите, означающего «контактный бой».
2: Эмрих Лихтенфельд символически вернулся в Братиславу. Ему даже установили памятник на смотровой площадке «Цукермандель» на улице Жишковой. Инициатор создания мемориала Андрей Алексеев и художник Шимон Хила рассказали нам об этом более подробно в интервью, говорит художник Хила.
3: Эта статуя
1: установлена у Дуная, поскольку ими

0: Значимость его достижений и в то же время тот факт, что память о нем в Словакии практически стерлась, а широкой общественности он остается практически неизвестным.
1: Что ж, хотя Эмрих Лихтенфельд и не родился в Братиславе, он вырос и долгое время жил там. Так что можно сказать, что этот город оставил значительный след в его жизни, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
2: Да,
0: он считал себя, говоря по-простому, прешпорчанином, от старого названия города Прешпорок, или братиславчанином. Он никогда не хотел покидать этот город, он любил его. К сожалению, Вторая мировая война вынудила его уехать. Должен добавить, что произошло это по настоянию отца, который хотел уберечь сына от собственной участи, попасть в концлагерь. Так он был вынужден покинуть любимую Братиславу, отправившись в путь именно отсюда, с того самого места, где мы установили ему памятник, на последнем речном пароходе «Пенчо». Они отправились в Израиль морем, и, как нетрудно догадаться, пароход был не слишком приспособлен для такого плавания, так что они даже потерпели кораблекрушение. В конце концов, однако, ему удалось добраться до Палестины его мечты, нынешнего Израиля, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Он приезжал в Братиславу с визитом лишь однажды, но жить туда больше не вернулся.
1: На самом деле, создать систему Кравмага его вдохновил отец. Упоминание об этом можно увидеть даже на памятнике. Было ли это связано с обстоятельствами и эпохой, в которой он жил? Существовала здесь какая-то связь?
0: Да, его отец, Самуэль Лихтенфельд, был весьма известным сыщиком в Прешпорке. В те времена, сами понимаете, техническое оснащение полиции было минимальным. Если нужно было кого-то арестовать или доставить из города в тюрьму или иное место, требовались люди, способные выполнить эту задачу без какого-либо специального снаряжения. В тот период он черпал вдохновение в базовых технических приемах, в частности, в популярном тогда боевом искусстве джиу-джитсу. Позднее он усовершенствовал этот подход, побуждаемый действиями военизированных формирований тогдашнего фашистского режима. Эти отряды рыскали по Братиславе и, надо признать, терроризировали еврейскую общину, не щадя ни молодых, ни старых. Поэтому он стремился разработать систему, позволяющую в сжатые сроки обучить людей защите от подобных нападений.
1: Мы беседуем с Андреем Алексеевым и художником Шимоном Хиллом о памятнике Эмриху Лихтенфельду. Хотя Лихтенфельд родился в Будапеште, юность он провел в Братиславе, где разработал систему самообороны Кравмага. С ранних лет он успешно занимался боксом, борьбой и гимнастикой. Его отец, Самуэль Лихтенфельд, был инспектором братиславской полиции и цирковым акробатом. Он стал одним из основателей клуба тяжелой атлетики «Геркулес» и занимал должность в спортивном клубе «Маккаби Братислава». Семья жила в доме на улице Лауринска в Братиславе, на том самом месте, где сегодня находится театр имени Павла Урсага «Гвездослава». Художник Шимон Хилла продолжил свой рассказ об этом памятнике.
3: Это в подстате ими, ако держи гулу. Гулу, ако символ нечего крехкого.
0: По сути, памятник изображает ими, держащего в руках шар, символ чего-то хрупкого и совершенного, но в то же время уязвимого. Чего-то, что требует бережного отношения и защиты, а без них обречено на гибель. Шипы, включенные в композицию, символизируют угрозу, агрессию и насилие, указывая на неизбежность катастрофического исхода при столкновении с ними этого шара. Именно в такой ситуации появляется ими, встающие на защиту слабых. Он не просто защищает их, он дает им средства для самозащиты – кравмагу.
1: Вы, по сути, уже отметили, что это не боевое искусство, не вид спорта, а скорее система самообороны, говорит инициатор создания мемориала Андрей Алексеев.
2: Это эффективный систем себеобраны. Доконца идешь до того экстрему, что в Израиле потребуете...
0: Это эффективная система самообороны. В Израиле, например, достаточно всего 6 месяцев, чтобы освоить базовые принципы и научиться защищать себя. Она действительно позволяет максимально эффективно обеспечить собственную безопасность в кратчайшие сроки.
1: Как сложилась дальнейшая жизнь Эмриха Лихтенфельда? Вы упоминали, что он уехал из Братиславы в Израиль. Он прожил довольно долгую жизнь и скончался в 1998 году.
0: Впоследствии он работал в Израиле инструктором армии обороны Израиля, где его способности быстро оценили, и он приобрел известность, но в какой-то момент решил, что должен обучать не только солдат, но и гражданских лиц. Тогда он сосредоточился на гражданской самообороне и посвятил этому делу всю оставшуюся жизнь.
1: Итак, этот памятник был создан по инициативе увековечить тот факт, что значительную часть своей жизни он прожил в Братиславе?
2: Ja sa venujem Krav Mage 14 rokov a bol som niekoľkokrát v Izraeli.
0: Я занимаюсь Крав Мага уже 14 лет и неоднократно бывал в Израиле. Местные мастера всегда напоминали мне, что ими, как его все называют, был родом из Братиславы. Раньше здесь не было памятной таблички, поэтому мы очень рады, что благодаря этой инициативе у нас появились не только табличка, но и целый мемориал. Это дает возможность людям со всего мира, практикующим это боевое искусство, приехать в Братиславу и отдать символическую

0: дань уважения мастеру, который действительно совершил в этом мире нечто значимое.
1: Вы упомянули, что этот памятник сейчас находится здесь, в Братиславе, но планируете ли вы его перевести в другое место?
0: Мы хотим символически повторить путь Ими вдоль Дуная в Израиль, где этот памятник также будет экспонироваться в течение года. Впоследствии мы хотели бы, чтобы состоялось его символическое окончательное возвращение, то, чего сам Ими так и не смог осуществить при жизни. Мы также хотим отлить памятник в бронзе, чтобы он служил будущим поколениям вечным напоминанием о выдающемся явлении, зародившемся в Братиславе.
1: В завершение, дорогие слушатели, хотим напомнить, если вы когда-нибудь окажетесь в Братиславе и захотите посетить памятник Эмриху Лихтенфельду, вы найдете его на живописной смотровой площадке в районе Цукермандель на улице Жишковой.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны, в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 года.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сам народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банску-Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского Немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной Армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной Армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войнових років 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. И то однодухо познаме с этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание – то не было лен повстание за Словенское.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом, без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, достали эти фашистские...
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкий народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
2: Ну, а тато Вяночная догода, власне, приправила программ...
3: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд «Эдельвейс» перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навалы перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как все мыслили гитлеровцы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
4: Дволожите это же, причо созачало повстание, а ако созачало?
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине. А самозрейме, же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своей кожей на торг,
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
4: Это кузовническая палочка. Та палочка докаже красные веси, але докаже ай змя.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их

0: Родинное зазимье, чтобы мои родичи играли на трубке.
1: В моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
2: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
1: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
2: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
3: Я сумел то счастье, что моя матка была теж худобничка.
1: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
2: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
1: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
2: Маэстро Андре Ленарт подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
1: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
2: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
1: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
2: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
4: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
1: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
2: Скрипач Мариан Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
5: 1928.
1: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
2: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Ондрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость.

0: муций и прекраснейшую музыку.
1: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия International.
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны – в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 часа.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сам народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банскую Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной Армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной Армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войновых роков 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. Мы это однодухо познаем из этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание – это не было лен повстание за Словенско.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом, без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, остались эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкий народ должен выступить против оккупационных немецких войск. Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд «Эдельвейс» перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навала перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как все мыслили гитлеровцы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине, а самозреме же в пребегу того вивину розлас созмоцнёвал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Ондрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Ондрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Ондрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своего кожоу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузовническая палочка. Та палочка докажет красные веси, але докажет ай змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
4: В
2: нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение.

0: счастье же, моя матка была тоже худобничка.
1: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
2: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
1: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
2: Маэстро Андре Ленарт подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
1: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
2: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
1: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
2: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
3: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
1: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
2: Скрипач Мариан Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
4: 1928.
1: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
2: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленарт, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
5: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
1: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны, в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 часа.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сам народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банскую Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной Армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной Армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Запоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войновых роков 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. Мы это однодухо познаем из этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание – это не было лен повстание за Словенско.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом, без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, остались эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкие народ должен выступить против оккупационных немецких войск. Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд Эдельвейс перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навалы перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как си мислили гитлеровчицы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 соускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупельтом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине. А самозрейме, же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
4: Это кузовническая палочка. Та палочка докажет красные вещи, але докажет и змея.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
5: В
2: нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
4: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного музыкального духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций, именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь, каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму, и в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукоризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
5: С каждого сутка я различаю гудбу на добрую и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
6: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
7: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполной деси инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте! В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в нашей стране государственный праздник. 82-я годовщина словацкого национального восстания. Какое значение для словаков имеет эта страница истории? Об этом мы будем говорить с председателем Словацкого союза борцов-антифашистов Вильямом Лонгауэром. По случаю столетия Словацкого радио сегодня в эфир выходит сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: 29 августа в нашей стране – это государственный праздник. В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину Словацкого национального восстания. Официальные торжества проходят в городе Банска-Быстрица, центре Словацкого национального сопротивления, а также в столице нашей страны – в Братиславе. Накануне празднования Словацкого национального восстания я посетила Словацкий союз борцов-антифашистов в Братиславе. Меня приветливо встретил его председатель Вильям Лонгауэр.
2: Я сам народил 29 августа, ай 3,5 года.
3: Начну с того, что я родился в день Словацкого национального восстания. Это было 29 августа 1944 года. Вернее, 3 часа спустя после начала восстания словаков против фашистских оккупантов. Видимо, я услышал этот зашифрованный клич. Он звучал так.
2: Начните с вистягованием.
3: Начните переселяться. Значение этого призыва означало начало вооруженных действий. Напомню, это произошло 29 августа 1944 года в 20 часов 10 минут. Именно в этот момент я приходил на свет.
2: Питался на свет. О 6 годин по выпочутии ай той моей жадости сомса народил.
3: Но я родился спустя несколько часов, а потому мой день рождения записан 30 августа. И сразу же с рождения, можно сказать, я включился в борьбу против фашизма. Все это очень символично. В тот день партизаны в Низких Татрах были готовы отправиться в Банскую Быстрицу, центр Словацкого национального восстания. Именно там они создали партизанскую республику.
2: История такая, что стали мы сателлитом гитлеровского Немецка.
3: История такова, что вначале мы были сателлитом гитлеровской Германии. Более того, словаки воевали на ее стороне против Советского Союза. Это были солдаты, и они выполняли приказы. Но словацкий народ в большинстве своем не хотел воевать против СССР. У словаков было хорошее отношение к советским людям, таким оно остается до сих пор. Словаки во время Второй мировой войны массово переходили на сторону Красной армии и был сформирован Чехословацкий корпус. А здесь, на территории Словакии, воевали партизаны, в числе которых были кадровые военные и гражданские лица. Бойцы Словацкого национального восстания вместе с Красной армией освободили Словакию. В этом я вижу великое проявление духа славянства, нашего единства. Мы объединились, чтобы дать отпор гитлеровскому фашизму и нацизму.
2: Напоили до боя против гитлеровскому фашизму и нацизму.
1: Пан Лонгауэр, как в то далекое военное время словаки воспринимали антифашистское движение?
2: Наша сполучность в období тихто войнових років 39-45.
3: Наше общество в военные годы с 1939 по 45 было разделено. Одни поддерживали президента Йозефа Тиса, другие были против. Объединить общество, найти общие ценности и цели помогло словацкое антифашистское сопротивление. Оно сплотило людей, дало смысл дальнейшему развитию. Воины, партизаны, прямые участники восстания смогли сплотить народ на пути к мирной жизни и все вместе укрепляли единство народа в борьбе против фашизма.
2: Война нас разделила. И то однодухо познаме с этой истории.
3: Война нас разделила. Мы знаем, что в нашей истории это была захватническая война, когда так называемые избранные народы хотели поработить другие. Во время войны процветал расизм и антисемитизм. Вторая мировая война была самой кровавой в нашей истории. Мы сопротивлялись агрессору, вначале вели партизанскую борьбу, а затем настоящими военными действиями. Гитлеровцы всех антифашистов называли бандитами, которых надо уничтожать, в том числе и гражданское население. Когда в конце 40-х, начале 50-х годов заключались мирные договоры, например, о нераспространении ядерного оружия, мы надеялись, что войны уже не будет. Однако во всем мире сейчас наблюдаем конфликты, и даже здесь, рядом, в соседней Украине.
1: Сколько людей погибло во время словацкого национального восстания? Ведь в борьбе участвовали не только словаки и чехи, но и другие национальные меньшинства, а также русские, украинцы, поляки, румыны и венгры.
3: Трудно сказать. В боях участвовали партизаны и военные, а также гражданское население. Пострадали и мирные жители. Гитлеровцы устраивали облавы и уничтожали села за помощь партизанам. Согласно опубликованным данным, погибло около 5000 человек. В словацком национальном восстании принимали участие 32 представителя национальных меньшинств. А кроме того, в освобождении Словакии участвовал чехословацкий корпус, который был сформирован в СССР на территории Украины. Среди них много павших героев на Дукле, на Дуклянском горном перевале.
2: Словенское народное повстание, это не было лишь повстание за Словенское.
3: Словацкое национальное восстание – это была борьба не только за Словакию, а за всю Чехословакию. Мы воевали против фашизма. Мы были оккупированы гитлеровской Германией, стали ее сателлитом, без права на независимость. Чехи и словаки проявляли героизм в борьбе с фашистами на территории Советского Союза. Вместе с Красной Армией воевали за освобождение Киева.
2: Было треба воевать с бандеровцами, которые са пробивали на запад.
3: У нас была еще одна проблема. Надо было воевать с бандеровцами. На востоке и севере Словакии действовали бандформирования. В конце войны они нападали на партизан, командиров военных отрядов, а также на гражданское население. Они грабили местных, убивали всех, кого считали подозрительным или сочувствующим партизанам. Поэтому партизаны и силы безопасности вели с ними беспощадную борьбу. С бандеровцами боролись до мая 1948 года. Война у нас продолжалась в восточных и северных районах Словакии.
1: Что побудило словаков открыто вступить в борьбу с фашистами? Ведь это произошло уже в 1944 году, когда Красная Армия начала широкое наступление.
2: Если бы Сталинград не допадал так, как допадал, что там, власне, достали эти фашистские войны.
3: Если бы Сталинградская битва не окончилась победой, если бы советские воины не разгромили немцев под Сталинградом, а затем на Курской дуге, то вряд ли началось бы словацкое национальное восстание. Победы Красной Армии воодушевили народы, которые ждали и мечтали об освобождении от гитлеровской Германии. В 1943 году словацкое правительство, будучи в изгнании в Великобритании, заключило с СССР договор о послевоенном сотрудничестве, и было согласовано, что советская армия будет освобождать в Европе и другие страны. В 1943 году на Рождество встретились политические партии и заключили так называемый Рождественский договор, который предусматривал программу о том, как словацкий народ должен выступить против оккупационных немецких войск.
2: Но а тато вяночная догода, власне, приправила программу.
3: Рождественский договор подготовил программу по разработке действий словацкого национального восстания. Это были задачи для командиров партизанских отрядов, военных. Например, подполковнику Голиану было поручено объехать все воинские гарнизоны и ознакомить их с планом военных действий. В этом его большая заслуга – в реализации плана восстания. В летних месяцах, в июле-августе 1944 года, прошла тайная встреча командиров восстания с координаторами с Украины, Белоруссии и Москвы, а также командирами чехословацкого корпуса, который в то время воевал с немцами на территории СССР. Задача стояла так – объединиться и начать освобождение от фашистов.
1: Продолжаем беседу о словацком национальном восстании, говорит Владимир Микунда, заведующий отделом по связям с общественностью Словацкого союза борцов-антифашистов в Братиславе. Пан Микунда, каково ваше отношение к словацкому национальному восстанию?
4: Jednoznačný a ničím nevykývateľný. Proste je to vystúpenie nášho národa. Ja som na to hrdý.
3: Однозначное. Это было восстание словацкого народа против фашистского ига, и я горжусь этим. Если бы я жил в то время, то также взял бы в руки оружие и пошел защищать свою родину. И так поступили бы многие. Партизанское движение во время войны было организованным. Существовало несколько центров управления и координации действий. Главный центр был в Москве и Киеве.
4: Киевский партизанский штаб высылал к нам так званые партизанские организаторские скупины.
3: Киевский партизанский штаб отправлял к нам бойцов для организации партизанской войны. Первый отряд из Киева к нам был заброшен ночью с 25 на 26 июля. Отряд состоял из 11 человек, двое из них были словаки. Командир был Величко. И уже через месяц, 25 августа, был сформирован партизанский отряд из 360 бойцов. А еще через месяц отряд насчитывал уже 1000 человек, в него вступали местные из окрестных сел. Партизанские отряды создавались на всей территории Словакии. Более того, организаторы партизанского движения проникали на Моравию и в Чехию. Эта борьба с гитлеровскими фашистами была беспощадной.
1: И снова говорит председатель Союза борцов антифашистов Вильям Лонгауэр.
2: Почат Словенского народного повстания. Оно трвало 2 месяца, до 28 октября.
3: Словацкое национальное восстание длилось до 28 октября 1944 года. В целом 2 месяца. Немцы отправили на подавление восстания бригаду солдат. Они окружили партизан с запада и севера. Специальный отряд Эдельвейс перешел границу и начались бои. Немцы считали, что смогут расправиться с партизанами за 3-4 дня, но эта борьба длилась 2 месяца. Партизаны они называли бандитами, наши отчаянно сопротивлялись, но их окружили, им пришлось уйти в горы и в леса. Осенью начались холода, наши бойцы с горного перевала до Навалы перешли на гребни низких Татр, а потом спустились в долину.
2: 2 месяца выдержали отпору, не 4 дни, как все мыслили гитлеровцы.
3: 2 месяца партизаны вели непримиримую борьбу с гитлеровцами. Она проходила по всей территории Словакии, не только в Банско-Быстрицком крае, но и на западе, и на востоке страны. Партизаны освободили 1/3 территории Словакии, но потом пришел немецкий агрессор с запада и севера. Более того, часть дивизии они перебросили с Украины, чтобы подавить словацкое национальное восстание.
1: Далее продолжает Владимир Микунда.
4: Дволожите это же, причо созачало повстание, а ако созачало?
3: Важно знать, почему вспыхнуло восстание и как оно началось. Антигитлеровское сопротивление активизировалось после того, как немецкие войска вступили на территорию словацкого государства. До этого немцев здесь не было, а Словакия была союзником Гитлера, его сателлитом. Как только немцы начали оккупировать наши земли, военнослужащие словацкого государства выступили на защиту своей родины.
1: В этот светлый праздник памяти наших героев, всех, кто освобождал Словакию от фашизма, мы воздаем глубокую благодарность. Память о вас вечна.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупертом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника была во вивине. А самозрейме, же в пребегу того вивину розлас созмоцневал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Blattnerfon. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для Братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Blattnerfon работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 1942 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Андрей Ленард. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Андрей Ленард.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идет со своего кожу на торг.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузовницкая палочка. Та палочка докаже красные веси, але докаже ай змя.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
4: И там заскупены, мы тому говорим, сладчиковые настрои, дыховые настрои.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
6: Не мал сам такие родины за зиму, чтобы мои родичи играли на трубу.
2: В моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга – скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
7: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного ľudského ducha v orkestre.
4: Preto je tých skúšok pre takým koncertom alebo pre náhravku dosť veľa.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций, именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму, и в этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
8: Сразу так идем, а позерам, что фрак сон си забрал, а топанки сон си не мог найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? И я решил, выйду на сцену, как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукаризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
8: С каждого сутка я различаю гурбу на добру и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
9: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Ондрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, но стали в свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбуш.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звук.